0: Есть мир 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. The 90s and Zeros
2: Top 538. 50. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.